0: Радио Си, 103.7 FM, 7 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге в центре плюс 10, сегодня днем до плюс 20. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В Кремле переадресовали вопрос о возможных налоговых изменениях Министерству финансов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тему налогообложения правительственной. И, конечно, пояснения в ходе работы над бюджетом лучше отдавать туда, цитирует Пескова «Известия». О возможном изменении налогов для бизнеса и граждан стало известно в четверг, когда правительство и Минфин представили проект федерального бюджета на следующий год. Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные метеоусловия, которые мешают рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся на территории региона до вечера вторника. Предупреждение о смоге Уральский гидрометцентр объявляет с прошлых выходных, когда на Среднем Урале установилась теплая и маловетренная погода. В Свердловской области нашли землю для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в рамках федерального проекта «Земля для туризма» определены 74 участка общей площадью более 400 гектаров, а также выявлены 56 объектов туристического интереса, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Проект реализуют на территории 32 свердловских муниципалитетов. В России падает популярность бургеров. В крупных городах перестали открываться новые заведения. А в Москве, где сосредоточена треть бургерных страны, их количество сократилось на 3%. По словам экспертов, предприниматели столкнулись с необходимостью платить за аренду дорогое мясо и повышать зарплаты, пишут «Ведомости». Результаты работ по поиску Ноева ковчега у горы Арарат удивят человечество, заявил глава международного проекта исследований Дженкер Атила журналистам. По словам исследователя, археологи обнаружили глиняные сосуды, которые предположительно относятся к периоду до Всемирного потопа. Пробы грунта отправили в Анкару для исследований. Процесс анализа почвы продолжается, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. «Паревит» – красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем малооблачная погода, без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20.
4: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 28 сентября. Начинается новая неделя. На этой неделе у нас поменяется осенний месяц и придет не очень теплая погода где-то после четверга. В центре города плюс 10. Сегодня днем до плюс 20. А что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
8: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
0: На Радио Оси о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет» – автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы. Самая загруженная магистраль сейчас Репина в сторону центра.
1: Реклама.
13: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
14: Акция до конца сентября этого года.
15: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. На часах 7:16 в центре Екатеринбурга плюс 10 сегодня днем, да, плюс 20. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию. Будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы, неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки, возможно, упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы, легкая неделя, хотя, возможно, споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы, хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы, вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи, события ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы, возможно, события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
0: Что общего между лемурами и оперными певцами? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7 часов и 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 10, сегодня днем до плюс 20. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Размять голосовые связки в начале дня полезно всем, не только певцам и радиоведущим. Биологи из Туринского университета долго наблюдали за лемурами на Мадагаскаре и заметили, на низких частотах они едва приоткрывают рот, но как только нужно выдать фортиссимо, челюсть идет вниз, подстраивая речевой такт под длину звуковой волны. По сути, это прием из арсенала оперных сопрано. Чтобы утренние песни лемуров разносились по джунглям на километры, они на самых высоких нотах максимально широко раскрывают рот. Этот механизм называется настройкой формант. Так певцы сопрано приближают резонансные частоты к гармоникам голоса и максимизируют громкость, не перенапрягая связки.

0: Это, конечно, поет не лемур, хотя лемуры, возможно, что-то поют у себя на своем, на лемурском. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова, 4. 0+.
6: ХВЛ в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Сегодня в Кировском. Масло подсолнечное «Олейна». 129,99 за литр от двух штук. Шоколад молочный «Альпенгольд» в ассортименте. 69,99 за 85 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
9: Наслаждайтесь закатом на террасе.
8: Гуляйте в парке Энгельса.
9: Или устраивайте пикник на крыше дома.
8: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
10: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
11: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
13: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10. За окном рассвет. И сегодня будет яркий, очень красивый день. До плюс 20 пока что в центре города плюс 10. На Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Отношения между Россией и США по-прежнему находятся не в лучшей форме, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В это же время официальный представитель Кремля не исключил, что встреча президентов Путина и Трампа вполне может состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Свердловские водители продолжают переводить свои автомобили на газ. Установка оборудования в среднем обходится в 85 тысяч, а очереди на газовых сервисах достигают 2 месяцев. Также перевод автомобиля на газ к середине осени подорожал, пишет Ян. Батареи в квартире нужно проверять и перед запуском отопления, и после подачи тепла. Капли на горячем металле быстро сохнут, поэтому уже теплые радиаторы несколько раз в первую неделю стоит протереть сухой салфеткой, пишет Лента.ру. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем малооблачно, без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и до плюс 20. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле тоже плюс 18-20. В Краснотуринске и в Первоуральске плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7:39 в Ихтиморге, в центре города, плюс 10. Какое дерево считается, точнее считалось, деревом Робин Гуда? Узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
5: Сегодня в Кировском. Сосиски сливочные «Вязанка» 139,99 за 330 граммов. Масло подсолнечное «Олейна» 129,99 за литр от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
7: Приходите, так и сделаем.
6: А куда?
7: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
6: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
7: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
8: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
9: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. Ограничен 122-660-002-36-90.
10: 2026 год.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на Посадской от Белореченской до Репина, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина, на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЦПКИО, Репина в центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
11: Грандиозная осенняя распродажа «Тенет». Только до 30 сентября. «Тенет» в Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Тенет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Тенет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Тенет Июль» на «Металлургов 65».
12: Акция до конца сентября этого года.
13: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.8, в центре плюс 10, за окном яркое солнечное утро. Сегодня днем до плюс 20. Пока еще теплая погода у нас сохраняется, но сохраняется она до четверга. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 28 сентября 2023 года в Британии неизвестные спилили дерево Робин Гуда. Этот платан в национальном парке Нортумберленд считался самым известным деревом страны и достопримечательностью для туристов. Возраст платана оценивали примерно в 300 лет, а деревом Робин Гуда его прозвали после выхода фильма с Кевином Костнером в 91-м. Благотворительная организация назвала его деревом года в Англии. Само место на северо-востоке Англии, где рос платан, историческое. Рядом грандиозное оборонительное сооружение древних римлян – Стена Адриана. В 2025-м виновными в уничтожении дерева Робин Гуда признали двоих британцев. В телефоне одного из них нашли кадры, подтверждающие причастность. Каждый получил по 4 года и 3 месяца заключения. А вот внятно объяснить свой поступок товарищи не смогли. Показали только, что им очень лестно внимание журналистов. Теперь древний платан красуется только в фильме «Робин Гуд, принц воров» и в клипе Брайана Адамса на песню к этому фильму.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
0: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
0: Радио Си.

0: На радио Си практически колыбельная, но, конечно же, нет. Это Алан Уолкер, Sing Me to Sleep. 7:54 в Ихтиямурге, в центре города плюс 10. На улице прекрасное солнечное утро. Успеваем наслаждаться последними остатками тепла. На этой неделе до четверга будет плюс 18-20. Вот сегодня будет до плюс 20. Ну, а ночью ночные температуры плюс 4, плюс 6. У нас 5 минут до новостей, а после новостей на радио Си будем играть во вкусную игру. Готовьте телефоны. Номер радио Си 235-103. 7. Через минуту на радио Си знаменитый трубач Жан-Клод Барели и знакомая нам песня Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Реклама. Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
6: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси «Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. «Космос 6+».
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, в Ахтемурге без 1 минуты 8, в центре плюс 10, днем до плюс 20. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Минздрав расширил перечень немедикаментозных методов лечения депрессии. В списке вместо 5 стало 14 наименований, среди которых электронейростимуляция, плазмаферез и гипокситерапия. Среднее количество сеансов психотерапии также увеличилось с 10 до 14. Включение той или иной процедуры в список не требует обязательного ее назначения каждому пациенту с диагнозом депрессия, пишет Коммерсант. Дорожные службы снова предупредили о ремонте на Пермском тракте. Временную схему движения на участке трассы М-12 «Восток» вводят уже сегодня. Ремонт запланирован между ЕКАДом и развязкой на Первоуральск. До конца этого года асфальт заменят сначала в направлении Екатеринбурга, а потом в сторону Первоуральска и Ревды. На даче поселка Черемухово под Североуральском наведался медведь. О том, что косолапый прошел через территорию садов, свидетельствуют поломанные деревянные заборы и тропа, оставленная медведем, которая соответствует габаритам зверя. Других происшествий, связанных с выходом медведя к людям, не было. Добавлю, тема остается острой во многих российских регионах. Бабье лето в Свердловской области закончится на следующей неделе. К первым числам октября на погоду начнут влиять северо-западный ветер и холодный арктический воздух. Ко 2 октября среднесуточные температуры в регионе будут уже в пределах от плюс 2 до плюс 6 градусов и пойдет дождь. В отдельных районах в период со 2 по 5 октября не исключен первый снег, сообщили в Уральском гидрометцентре. В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали больше 3 700 000 россиян. В Египет туры приобрели почти 2 миллиона человек, и в Эмираты съездили больше 1 000 000 организованных туристов. Далее в списке Таиланд, Китай, Абхазия и Вьетнам. Официальный доллар на сегодня 84,34, евро 95,87.
0: В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня в течение дня малооблачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Си» – золотые хиты. 8:06 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вам понедельника. Сегодня 28 сентября. День будет ярким, солнечным и, кстати, теплым, до плюс 20. Пока что в центре Екатеринбурга плюс 10. На Радио «Си» начинается вкусная игра. Мы разыграем сегодня, как обычно, промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила у нас те же. Нужно угадать страну по ее национальным блюдам. Сейчас я перечислю несколько ориентиров. А ваша задача — дозвониться на Радио ИСИ быстрее всех, назвать страну, которую мы загадали, и получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103.7. Сегодня у нас блюда непростые, такое непростое задание. Ханги, суп тараи и whitebait fritters. Какую страну мы загадали, как вы думаете? Звоните прямо сейчас 235-103.7.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
5: Казан

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Сегодня в Кировском. Масло Сыробогатов. Традиционное, сливочное. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Сыр Большой Куш. 139,99 за 180 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов. Пробка на Крауле от Заводской до Репина. На Посадской от Белореченской до Репина. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. И в Верхотурском проезде. И на проспекте Космонавтов от ЕКАДа в сторону центра. Самые загруженные магистрали. Ленина в сторону УПИ. Космонавтов в центр. И Репина тоже в центр.
3: Реклама.
5: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
6: Акция до конца сентября этого года.
7: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На Радиоси продолжается вкусная игра, где мы разыгрываем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Называем блюдо. Ваша задача – дозвониться на Радиоси и назвать страну, в которой эти блюда широко представлены, скажем так. Уже прозвучали блюда такие, как ханги, суп тараи, whitebait fritters. Какую страну мы загадали? 235-103-7, телефон Радиоси.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Мне кажется, это блюдо корейской кухни.
0: Нет, не Корея. Пока мимо. Не угадали. Спасибо. Тут самое удивительное, что даже как-то подсказать очень сложно. Радио Си, алло.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел ответить.
0: Давайте.
1: На...
0: Давайте. Вкусная игра у нас.
1: Ханги, вот мне тут подсказывают, это новозеландское блюдо.
0: А кто это вам так подсказывает? Там...
1: Коллеги.
0: Коллеги.
1: Вот, они подсказывают, а я дозвонился.
0: Как
1: вот у нас команда.
0: Ясно. А что за команда такая? Что за коллеги?
1: Коллеги, скажем так, в одной машине тут ездим. Экипажем.
0: Понятно.
1: Да.
0: Хорошо. Да, Новая Зеландия, конечно же.
1: Да, что-то там в печи, что-то земляное, что ли, что-то вот такое.
0: Ну да, ханги — это вообще больше способ приготовления, чем какое-то блюдо конкретное. Там роется яма, раскаляются камни, а затем в нее закладывают мясо и накрывают листьями, засыпают землей. Вот 4-6 часов это все тушится. Это способ приготовления, называется ханги. Как вас зовут?
1: Эдуард, как смокинг получается.
0: Смокер.
1: Рваное мясо такое, да. Угу. Видимо, такое же долго-долго.
0: Эдуард, хотите, вас удивлю, что наверняка вы что-нибудь новозеландское пробовали.
1: Ну,
0: просто
1: скорее всего.
0: Сами не знали.
1: Я даже знаю, что. Яйцо.
0: Что? Нет. Десерт. Нет. Павлова. Пробовали?
1: Десерт Павлова — это что?
0: Ну, это такое воздушные зефирки такие. Торт безе с фруктиками.
1: А, ну, наверное.
0: По крайней мере, по новозеландской версии, его создал шеф-повар в Веллингтоне в 1926 году, вдохновившись воздушными нарядами балерины Анны Павловой. Эдуард, сегодня вы быстрее всех нам дали правильный ответ. Речь шла про Новую Зеландию, и вы сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас!
1: Да, обалдеть с утра, такое классно. Спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Вкусная игра на Радиоси нас ждет теперь завтра. Снова можно будет представить себе кухню новой страны какой-нибудь. Участвуйте, выигрывайте вкусные призы. А минут через 5-10 начнем определять играющую дату в день рождения каждый день. Телефон Радиоси вам снова пригодится. 235-103-7. А прямо сейчас на Радиоси про одну свежую документалку про Илона Маска расскажет Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. Судя по анонсу, режиссер не побоялся пройтись по самым спорным темам. От хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. Кстати, в фильме затрагивается любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует. Поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. Этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. Сам же Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
0: То есть Илон Маск как будто бы уже оценил этот фильм и немного его прорекламировал. Радиоси с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.
2: Реклама.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: «Додо».
11: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
12: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
13: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
14: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
15: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
16: Едим и веселимся с наслаждением.
17: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
15: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
18: ТРК «Глобус». У нас так принято.
15: Щербакова 4. 0+.
19: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
20: Телефон рекламной службы 235-09-05.
21: Радио «Си».

радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8:26. На радиосе начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, скорее набирайте 235-103.7 и получите пару билетов в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина без возрастных ограничений. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 9 мая. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 9 мая. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7, телефон радио Си. В игре 9 мая. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам!

0: Радио Си, золотые хиты. 8.31 в Екимурге, в центре города плюс 11. На Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
1: Здравствуйте. Пополнить счет в банке станет возможно через сторонние банкоматы. Эта функция будет доступна для россиян с октября. Зачислять на счет наличные банкоматы будут, используя систему быстрых платежей, сказано в указании Банка России. Свердловские байкеры в субботу официально закрыли мотосезон площадкой мероприятия. В этом году выбрали квартал Архангел Михаил, где сосредоточились основные активности. Участие в закрытии мотосезона и мотопробеге приняли более 1500 мотоциклистов, сообщили в госавтоинспекции. Цены на красную икру возвращаются к справедливому для премиального продукта уровню. До сих пор он был утрачен из-за большого количества браконьерской и некачественной продукции, заявили эксперты «Ведомостя». Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
3: Акция до конца сентября этого года.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня днем малооблачно, без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20. В Полевском и в Каменске-Уральском тоже плюс 18-20. В Асбесте плюс 17-19.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8:36 на Радио Оси проходит игра «День рождения». Каждый день до нас звонилась Вера. Вера, как у вас выходные прошли? Успели бабе лето?
1: Чудес. Да, ходили, гуляли в лес.
0: А где были?
1: Отдыхали. В каменной палатке. Парк здесь близко.
0: Удобно. Не нужно далеко ехать. Можно просто прогуляться по каменным палаткам. Сейчас на работе уже?
1: Нет. Ну, можно сказать, на работе, но удаленке дома.
0: У вас еще и по этому поводу есть радость.
1: Еще, да, и тут есть хорошая радость, да. Вот Вера. 9 часов начала рабочего дня, так что пока завтракаю под ваше радио.
0: Ну и чтобы всегда еще больше было радости, получите билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. «Голограмма» называется шоу. Поздравляю вас.
1: Ой, спасибо огромное.
0: Сейчас немного информации на правах рекламы. Это симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты, море, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы. Вселенная будущего, голограмма 3D, проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий оркестр. Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона «Екатеринбург-Арена» без возрастных ограничений.
2: День рождения каждый день
3: на 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро. Завтра снова обязательно поиграем.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:41. Вот всегда можно стать чуточку лучше и никогда не делать другим то, чего не сделаешь себе. Сегодня день рождения у Конфуция. Про его жизнь и основные его, скажем так, тезисы поговорим минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
8: Наслаждайтесь закатом на террасе.
7: Гуляйте в парке Энгельса.
8: Или устраивайте пикник на крыше дома.
7: В ЖК Форма от девелопера Форум.
9: О, специализированный застройщик Форум. ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО Форум Групп. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
10: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
11: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 5 баллов. Пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесия. На Краснолесия от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Серафим Дерябина и Токарей от Бардина до Крауля. На Щербакова от Пронина до Павлодарской. И на Икаде от Верхотурского проезда до моста через железную дорогу. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Репина в центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
12: Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
13: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. 8.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11. Сегодня днем до плюс 20. А сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 сентября 551 года до нашей эры родился знаменитый древнекитайский философ, основатель государственной религии Китая, конфуцианства Кун-цю. Кунфуци означает «учитель Кун», а Конфуцием его стали называть уже в 16 веке европейские миссионеры. Кун-цю был сыном 60-летнего военного аристократа и 17-летней наложницы. Отец умер, когда сыну было полтора года. Старшие жены не взлюбили юную мать Конфуция, и она с ребенком погибла. Кинула дом. В 7 лет мальчик попал в школу, где освоил 6 искусств – письмо и счет, музыку, стрельбу из лука, управление колесницей и ритуалы. Уже с юности Кун-цю начал занимать государственные должности, а в 22 года основал свою школу, где мог учиться человек любого происхождения за символическую плату – связку сушеного мяса. В 50 лет мудрый учитель Кун стал первым советником в царстве Лу и фактически управлял им, но попытался ограничить власть могущественных кланов, из-за интриг покинул Лу и стал ездить по другим царствам, проповедуя свои взгляды. В основе его учения – уверенность в том, что любой человек может стать лучше, а золотое правило конфуцианства – не делай другим то, чего не желаешь себе.
4: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Радио «Си».

0: Емельяненко. Телефон радио 7 235-103.7. Звоните, предполагайте. 235-103.7. Сегодня поздравляем Федора Емельяненко и пытаемся угадать, какая группа ему нравится, особенно с 88 года и позже. А до этого было сыровато, как он сказал. Какую группу так оценил Федор Емельяненко? Телефон радио ИСИ 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама. Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Диал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров, а время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит, и, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Диале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: ХВЛ в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет» «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Серафим Дерябиной и Токарей от Обездной до Крауля, на Шаумяна от Серафим Дерябиной до Чкалова, на Фронтовый бригад от Бабушкина до Шевской, на Шевской от Красных Командиров до остановки Шевская и на Щербакова от Прониной до Павлодарской. Самые загруженные магистрали Репина в центр, Московская в центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
8: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет» в Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет» «Июль» на «Металлургов» 65. Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет» «Июль» на «Металлургов» 65.
9: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Радио Си с вами на часах 9.16. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня именинник Федор Емельяненко, знаменитый самбист, боец смешанных единоборств, ему исполняется 50. Но у нас музыкальный вопрос. Однажды в интервью Емельяненко сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже. А до этого было сыровато, как он сказал. Какую группу так оценил Федор Емельяненко? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Ага. Группа «Кино» ему нравится.
0: Группа «Кино». А в каком контексте он сказал?
1: Ну что ж, слушает он русский рок.
0: Как вас зовут?
1: Анна.
0: Ань, да, действительно, группа «Кино». Группа «Кино». Разгадали. Он сказал, да, «Кино» — это сила. С 88 года и позже. То, что раньше сыровато. Но и там есть хорошие песни, конечно. Вот так он сказал. Аня, а вы каким видом спорта увлекаетесь?
1: Ну, сын у меня увлекается лыжами двоеборьем, то есть я его смотрела сама просто лыжами, обычный бег.
0: То есть к самбо, к единоборствам ни отношения не имеете, никто?
1: Оно входило на бокс.
0: О, вот это да. Ну, то есть Федор Емельяненко знаете примерно, кто это?
1: Да, да, да.
0: Разгадали невероятный вопрос, видимо, очень хотите попасть на группу «Пицца».
1: Хотелось бы.
0: Ну, тогда получите пару билетов. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: И немного информации на правах рекламы. «Пицца» — это узнаваемое сочетание хип-хопа, фанка, регги, джаза. Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями, лифт, романс, фары и другими. Концерт состоится 4 ноября на сцене «Дивса» для зрителей старше 12 лет.
1: А я, Смирнова Анна, с «Ботаники», разгадал невероятный вопрос с Радио Си.
0: Невероятный вопрос на Радио Си мы сегодня разгадали. Речь шла про группу «Кино», которая нравится очень Федору Емельяненко, особенно с 88 года и позже.

0: Новый невероятный вопрос на Радио Си. Будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си гороскоп на предстоящую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию. Будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы. Неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки. Возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы. Легкая неделя, хотя, возможны споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы. Хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы. Вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи. События ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы. Возможны события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
0: О чем поют лемуры и в чем они похожи на певцов сопрано, узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9:24 в центре Екатеринбурга, плюс 13. Сегодня днем до плюс 20 успеваем наслаждаться пока еще теплой погодой. Теплая погода простоит нас примерно до четверга. А сейчас на Радио Оси с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Размять голосовые связки в начале дня полезно всем, не только певцам и радиоведущим. Биологи из Туринского университета долго наблюдали за лемурами на Мадагаскаре и заметили, на низких частотах они едва приоткрывают рот, но как только нужно выдать фортиссимо, челюсть идет вниз, подстраивая речевой такт под длину звуковой волны. По сути, это прием из арсенала оперных сопрано. Чтобы утренние песни лемуров разносились по джунглям на километры, они на самых высоких нотах максимально широко раскрывают рот. Этот механизм называется настройкой формант. Так певцы сопрано приближают резонансные частоты к гармоникам голоса и максимизируют громкость, не перенапрягая связки.

0: Наверняка лемуры что-нибудь тоже особенное поют, но на своем, на лемурском, нам непонятно. Радуйся с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты. Полдесятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 13, днем до плюс 20 и без дождей. Сегодня будет яркий солнечный день. А сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Глава МИД Германии объяснил причины встречи с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Среди них дипломат назвал просьбы ряда политиков поговорить с Россией. Йохан Вадефуль добавил, что говорит о глобальном юге, который прямо заинтересован в прекращении огня в Черном море, пишет РБК. Закрытие аэропорта Сочи в пятницу и выходные задержали свердловских туристов на курорте на несколько дней. Ян со ссылкой на пассажиров пишет, что авиакомпании переносят рейсы даже на несколько дней. Субботнему рейсу предложили перелет в Екатеринбург с датами 29 и 30 сентября. Врачи напомнили россиянам о ношении медицинских масок. Средства индивидуальной защиты важны в местах, где много людей в период подъема заболеваемости ОРВИ. Носить маски, как во времена ковида, сейчас не нужно. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 13, на улице ярко, светло и хорошо, сегодня днем малооблачно, без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, плюс 18-20, в Новоуральске и в Нижнем Тагиле тоже плюс 18-20, в Краснотуринске и в Первоуральске плюс 19-21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:38 и минут 15 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня он был посвящен Федору Емельяненко. У него сегодня день рождения. Он знаменитый самбист, боец смешанных единоборств. Исполняется ему сегодня, кстати, 50. И мы задавали музыкальный вопрос. Как он однажды в интервью рассказал, что ему нравится музыка одной группы, особенно с 88 года и позже. До этого было сыровато, как он сказал. И речь шла про группу «Кино». Новый невероятный вопрос на Радио Си. Будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер Теннет, автоцентр Теннет «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Шевской от Красных Командиров до фронтовых бригад, на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, на Артинской от Нижнего переулка до Армавирской, на Московской от Большакова до Куйбышева и на Репина от Светлореченской до Тульского переулка. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
5: Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
6: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио С вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15:10. В центре города плюс 12. Куда делось дерево Робин Гуда? И где его сейчас можно увидеть? Узнаем прямо сейчас во всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: В ночь на 28 сентября 2023 года в Британии неизвестные спилили дерево Робин Гуда. Этот платан в национальном парке Нортумберленд считался самым известным деревом страны и достопримечательностью для туристов. Возраст платана оценивали примерно в 300 лет, а деревом Робин Гуда его прозвали после выхода фильма с Кевином Костнером в 91-м. Благотворительная организация назвала его деревом года в Англии. Само место на северо-востоке Англии, где рос платан, историческое. Рядом грандиозное оборонительное сооружение древних римлян – Стена Адриана. В 2025-м виновными в уничтожении дерева Робин Гуда признали двоих британцев. В телефоне одного из них нашли кадры, подтверждающие причастность. Каждый получил по 4 года и 3 месяца заключения. А вот внятно объяснить свой поступок товарищи не смогли. Показали только, что им очень лестно внимание журналистов. Теперь древний платан красуется только в фильме «Робин Гуд, принц воров» и в клипе Брайана Адамса на песню к этому фильму.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
0: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
0: Радио Си.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

на радио ИСИ, Эрос Рамазотти, Ун Эмоционе Пер Семпре, 10.56 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15. Продолжаем наслаждаться прекрасной, теплой, сухой осенней погодой. Как долго простоит у нас бабье лето в Свердловской области и про возврат покупок на маркетплейсах в новостях на радио ИСИ через 5 минут. А сейчас музыка понятная без слов. На радио ИСИ оркестр Поля Мориа и мелодия «Пардон Муа».

0: Екатеринбурге без 1 минуты 11. На радио «Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В России предложили изменить правила возврата покупок на маркетплейсах. Причиной называют случаи злоупотреблений со стороны покупателей, когда товар возвращают просто потому, что не подошел или человек решил отказаться от покупки после ее оформления. Авторы инициативы предлагают ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые невозможно свободно вернуть и в обычной офлайн-торговле. Это могут быть, например, лекарства, продукты, косметика и электроника, пишет РИА Новости. Депутатам вновь избранного ЗАГС Собрания Свердловской области на этой неделе вручат удостоверение. Церемония должна пройти до 1 октября, заявила глава Свердловского облсберкома Елена Клименко в минувшую пятницу. Сегодня, 28 сентября, региональный избирком соберется на очередное заседание, на котором станет известно, кто из избранных депутатов откажется от своего мандата, пишет «Новый день». Бабье лето в Свердловской области закончится на следующей неделе. К первым числам октября на погоду начнут влиять северо-западный ветер и холодный арктический воздух. Ко 2 октября среднесуточные температуры в регионе будут уже в пределах от плюс 2 до плюс 6 градусов и пойдет дождь. В отдельных районах в период со 2 по 5 октября не исключен первый снег, сообщили в Уральском гидрометцентре. Интенсивность судоходства в Армузе остается на 75% ниже довоенного уровня. По данным экспертов, основную часть судов, которые все-таки проходят через спорную зону, составляют танкеры. Власти Ирана заявляют, что некоторые фрахтователи вынуждают суда идти по несанкционированным маршрутам, что чревато

0: применением оружия. Мальту и Сицилию 13 тысяч лет назад соединял природный мост. Это выяснили ученые, которые в течение недели изучали дно между островами. Во время существования перешейка море было на 120 метров ниже, и сейчас между Мальтой и Сицилией больше 90 километров воды. Исследование поможет объяснить, как на Мальту и Сицилию попадали медведи, олени, лисы и волки. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня в течение дня сохранится малооблачная погода, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Секрет Isaac Can't Help Falling in Love. Подобные песни создают нам особое бархатное настроение в эту прекрасную золотую осень. За окном солнечно и ярко, и по-осеннему тепло в центре города плюс 15. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Сегодня 28 сентября. Впереди на радио Си много прекрасной музыки. Уже скоро послушаем Шабузи, Эбарсон и буквально через минуту Михей Джуманджи с песней «Туда» на радио Си.
1: Реклама.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «ЯКБ».
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Тони Брэкстон, Spanish Guitar. 11.29 в Екатеринбурге. Впереди у нас песни, которые очень часто появлялись в рекомендациях к музыкальным видео. Песни, которые, что называется, попадают в тренды. Это музыкант под псевдонимом Дати. Будем надеяться, что у него появится не только одна эта песня. Называется она «Take Me There». Послушаем ее через пару минут. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Красный Крест заявил о неимоверных масштабах мошенничества в поисках пропавших на СВО военных. Аферисты используют личные данные, вымогают переводы и генерируют фейковые изображения с помощью искусственного интеллекта, пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу организации. Жену бывшего вице-мэра Виктора Кантеева приговорили к условному сроку и штрафу в 900 тысяч. Ларису Кантееву обвинили в пособничестве во взятке и вымогательстве прав на знаменитую овощебазу номер 4. Весной прошлого года супругу экс-вице-мэра поместили под домашний арест, пишет Ядин. Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Обязанности главы государства временно перейдут к исполняющему обязанности главы народной скупщины. Сегодня в Сербии состоится передача президентских полномочий. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем малооблачная погода, без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: В Екатеринбурге без 15:12. Впереди золотая коллекция радио Си, тройка песен, которые нас сопровождают в последнюю четверть каждого часа. В золотую коллекцию попадают настоящие музыкальные жемчужины. Вот они, Дженнифер Лопес, Моби. А откроют золотую коллекцию Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Песня «Барселона», песня, которая заставляет нас делать чуточку погромче.
1: Золотая коллекция радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 13.30. Сейчас новости. Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Авиазавод «Яковлев» в Иркутске выйдет на производство одного самолета МС-21 в 40 дней в 2027 году и будет последовательно сокращать срок сборки, заявили на предприятии. Ранее Минпромторг сообщил, что поставки первых 14 самолетов Аэрофлоту начнутся с 2029 года. Свердловские байкеры официально в субботу закрыли мотосезон. Площадкой мероприятия в этом году становился квартал Архангел Михаил. Участие в закрытии мотосезона приняли более 1500 мотоциклистов и сотрудники мотобата госавтоинспекции региона. Цены на красную икру возвращаются к справедливому для премиального продукта уровню. До сих пор он был утрачен из-за большого количества браконьерской и некачественной продукции, заявили эксперты рынка «Ведомости». Александра Короткова, Радио Си.
0: И о погоде. Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6-8, завтра днем до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Продуктивно трудимся под золотые хиты. Это Радио Си. Только что Энрике Иглесиас. Без 5:02 в Екатеринбурге. Следующий час откроет «Аха», будет «Crying in the Rain». А в конце этого часа Крис Паркер. Музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. «Дома в стране» уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
7: 103.7 FM. Радио Си.

0: Россия, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 14.00. Сейчас выпуск новостей Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Решение будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий касается объектов, которые получили ущерб в результате атак, начиная с 1 января 2026. При этом внеплановые контрольные мероприятия в отношении такого бизнеса будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительств, пишет РИА Новости. Выпускники Уральского федерального университета получат свои мантии спустя 3 месяца после вузовского выпускного. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания УРФУ хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября включительно. Мэр Алексей Орлов сообщил о росте турпотока в Екатеринбург. За первые 6 месяцев 2026 года город посетили почти 1 200 000 человек, на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистикой Алексей Орлов поделился в своих соцсетях. Мэр поздравил работников туристической отрасли со Всемирным днем туризма и отметил, что гастрономия, архитектура, стрит-арт, а также масштабные деловые, спортивные и культурные события в Екатеринбурге привлекают все больше туристов, в том числе из-за рубежа. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей была возможность забирать детей без скандалов на работе, если она заканчивается поздно. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не надо. Самой частой ошибкой назвали слишком теплую одежду для активных занятий. Кроме того, в холодную погоду стоит увеличивать время разминки и сокращать дистанцию, если поднялся сильный ветер или полил дождь. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
0: И о погоде. Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6-8, завтра днем до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио, которое не мешает отдыхать и помогает работать, это Радио Си. 11 минут третьего в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного рабочего дня. Впереди у нас диджей Алок и группа Сплин. Радио Си. Музыка, которую мы любим.
1: Реклама. В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
7: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: 7 в любое время, золотые хиты. 2:23. Уже совсем близко ММ штрих-коды. И Даниэль Паутер, Bad Day, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
8: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
9: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
10: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
11: 103.7 FM. Радио «Си».

0: 14.31. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль.
1: Здравствуйте. Москва и Анкара в ближайшее время могут провести переговоры на высшем уровне, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство Турции. Число актуальных вопросов, которые могут обсудить руководители государств, входят в конфликт на Украине и безопасность в Черном море. Трасса Екатеринбург-Тюмень станет полностью четырехполосной уже в ноябре. Реконструкцию завершают на объездах Малых Брусян, Мезенского и Белоярского. Общая техническая готовность дорожных строек 86%, пишет портал Е1. Минздрав расширил перечень немедикаментозных методов лечения депрессии. В списке вместо 5-14 наименований включение той или иной процедуры в список не требует обязательного ее назначения каждому пациенту, пишет Коммерсант. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
3: Акция до конца сентября этого года.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6-8, днем завтра до плюс 18.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Осень дарит нам много вкусных впечатлений, и вкусная игра на Радио Си – одно из них. На этой неделе, с 28 сентября по 2 октября, продолжаем путешествовать по кухням мира и продолжаем дарить промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
7: Сималенд, город Екатеринбург, улица Черняховска, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93. 2026 год.
8: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
9: наслаждайтесь закатом на террасе.
8: Гуляйте в парке Энгельса.
9: Или устраивайте пикник на крыше дома.
8: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
11: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
12: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 16.30. И прямо сейчас выпуск новостей. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
1: Добрый день. Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии, несмотря на отставку президента этой страны Александра Вучича. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом в региональное заксобрание. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на облсберком. В Свердловской области со следующего года подорожает капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас взнос составляет 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января он будет 20 рублей 29 копеек. Португалия – самая пьющая страна Евросоюза. 16% ее жителей употребляют алкоголь ежедневно. На втором месте Италия – 8%, на третьем – Бельгия и Дания, сообщает РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
3: Акция до конца сентября этого года.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6-8, днем завтра до плюс 18.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты на радио Си, и три из них впереди. Эрика, I don't know, Эрос Рамазотти, он Альтра Теа, и в начале Скорпион, Still Loving You. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это Глобус, у нас так принято.
2: Щербакова 4, 0+.
6: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
7: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
1: Золотая коллекция «Радио 7».

Сейчас 3:05 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева, а дальше встречайте Романа Калашникова. В конце этого часа драйв и экспрессия. Ванесса Мэй, Classical Guess. Радио Си, 103.7 FM.

0: Рекомендуют не устанавливать приложения из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. После отставки Алексея Орлова исполнять обязанности мэра Екатеринбурга временно будет Рустам Галямов, сообщил источник Е1. До этого он был первым заместителем Алексея Орлова, который, напомню, досрочно сложил полномочия в связи с избранием депутатом регионального ЗАГС Собрания. В Свердловской области определили земельные участки для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в списке 74 участка общей площадью более 400 гектаров. Также выявлены 56 объектов туристического интереса. Программа Росреестра «Земля для туризма» нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализуется на территории 32 свердловских муниципалитетов. Это важный инструмент для вовлечения в оборот неиспользуемых земель для создания новых туристических объектов и расширения уже существующих, рассказал министр по управлению госимуществом региона Алексей Кузнецов. Основатель и бывший гендиректор уральских авиалиний Сергей Скуратов вошел в список Forbes по итогам получателей дивидендов года. Он стал обладателем 6 миллиардов 200 миллионов рублей и занял 61 место. На 18 месте зампред совета директоров ВСМ по Ависма Михаил Шилков. Его дивиденды превысили 18 миллиардов, пишет «Комсомолка». Шакира подняла цены на отдых в Египте. Путевки в даты ее концерта подорожали более чем на 50%. Сильнее всего в отелях рядом с площадкой выступления. Россияне, планирующие отдых в Египте в ноябре, рискуют потратить больше обычного. Концерт Шакиры у пирамид Гизы состоится 28 ноября. Изначально его планировали на апрель, но из-за ситуации на Ближнем Востоке перенесли на осень, сообщает телеграм-канал Шот. Доллар 84.34, евро 95.87.
1: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Песня, которая, мне кажется, идеально подходит в качестве саундтрека сегодняшнего вечера, особенно глядя на погоду, ну и, конечно, на финал рабочего дня. What a Wonderful World, Кенни Джи и Луи Армстронг на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, рад составить компанию, дальше включаем Браво, ветер знает.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
7: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Аланд 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
12: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
13: 2026 год.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet. Автоцентр Tenet июль. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 4 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Артинская от проспекта Космонавтов до Армавирской улицы, плотно на Сибирском тракте от Активистов до Восточной, Ленина стоит от Луначарского до 8 марта, Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов и плотно на Стрелочников от Челюскинцев до Транспортников.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
9: Акция до конца сентября этого года.
14: Радио Си 103.7 FM.

0: Думаю, что большинство сейчас окончание рабочего дня. Для кого-то это последний глоток остывшего кофе, финальный клик мышкой. И вот он. Здравствуй, прекрасный свободный вечер. Слушаем классную музыку. У нас Кира только что, ну а дальше Пол Маккартни на Радио Си. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио 7.

0: нами только что E-Type, Do You Always, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Сиена Спиро со свежим треком Die on this Hill буквально через полторы минуты сейчас на Радио Си новости расскажет Елена Пипия.
1: Добрый вечер. Правительство освободило на год от контрольных проверок бизнес, пострадавший от атак БПЛА. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года, передает РИА. Алексей Орлов, который написал заявление о досрочном снятии полномочий главы Екатеринбурга в связи с избранием депутатом регионального заксобрания, сейчас находится в отпуске. Решение об отставке мэра будут принимать депутаты Гордумы, сообщили в мэрии, пишет Е1. Смог продержится на Среднем Урале до конца сентября. Уралгидромет продлил штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до среды включительно. Железнодорожные билеты подорожают для россиян с 1 октября. Тарифы в плацкартных и общих вагонах вырастут на 9,2%. Купе и СВ повышение не затронет, пишет Лента. Елена Пипия, Радио Си.
0: Давайте узнаем, что нам завтра во вторник ждать от погоды. Синоптики обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18. Тепло.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Син на 103.7 FM. Мы только что послушали Моби. Дальше золотая коллекция для вас. Анна Наклап и Али Фарбин. Перед этим послушаем Стинга. Уверен, многие вспомнят фильм «Леон». Нас ждет саундтрек к этой картине «Shape of My Heart». И Ирен Кара начнет золотую коллекцию в этом часе на Радио Син.
1: Реклама.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
4: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Сегодня в Кировском. Масло подсолнечное «Олейна». 129,99 за литр от двух штук. Шоколад молочный «Альпенгольд» в ассортименте. 69,99 за 85 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Артинской от Космонавтов до Армавирской. На Сибтракте Декабристов стоят машины от переулка Активистов до Чапаева. Стрелочников Черепаново отмечу от Челюскинцев до остановки Черепаново. Ленина стоит от Луначарского до Хохрякова. Восточная от Советской до Декабристов. Самая загруженная магистраль сейчас это Ленина по направлению к ВИЗу.
1: Реклама.
10: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет» только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
6: Акция до конца сентября этого года.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: нами только что Анна Наклапы, Али Фарбин на радио Си в золотой коллекции часа. Роберт Майлз на старте. Слушаем трек «Fable» буквально через 8 минут, но перед этим «Space» «Magic Fly». Инструментальная музыка радио Си.
1: Реклама. В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ЭКО-глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: Сегодня в Кировском. Сосиски сливочные «Вязанка» 139,99 за 330 граммов. Масло подсолнечное «Олейна» 129,99 за литр от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
10: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Алант 79,99 рублей. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: в безопасное место. Все восхождения в горах приостановлены. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
2: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
1: А старые где?
2: Дети смыли их в унитаз.
3: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
4: Уже 8-я пара за неделю.
1: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
5: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
3: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
2: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
6: Сейчас о погоде на завтра, вторник. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18.
1: Реклама.
7: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
8: Приходите, так и сделаем.
7: А куда?
8: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
7: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
8: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. Только что несчастный случай. Дальше с нами Мадонна и Мартин Гаррикс. Не пропускайте яркую новинку Bizarre. Через пару минут включаем на Радио 7.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
7: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Давайте пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Куйбышева от 8 марта до Московской улицы. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Пешком, похоже, быстрее. А Ленина стоит от Тимирязева до Хохрякова. Сибирский тракт декабристов от Активистов до Чапаева. Артинская от дома номер 4 до Армавирской улицы. Плотно на Щерсе от Машинной до Московской. По магистралям самые загруженные – это Ленина к Визу, Малышева к Центральному стадиону.
1: Реклама.
8: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
9: Акция до конца сентября этого года.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Потому что многие уже оставили позади офисные дедлайны, работу и наслаждаются прекрасным осенним вечером в компании «Радио Си». Для вас классная музыка, только что Рики Повари, ну а на старте у нас Pink на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Продлите лето в «Rixos Hotels Египет» с «Coral Travel». Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой «Rixos» в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Сегодня в Кировском. Масло Сыробогатов. Традиционное, сливочное. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Сыр Большой Куш. 139,99 за 180 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: городе дождь. Ума Турман на Радио 7. Музыка, которую мы любим. Честно говоря, в такую, как сегодня, погоду про дождь даже думать не хочется. Наслаждаемся прекрасным бабьим летом. Ловим момент. Дальше у нас Элис Мертон «No Roots». Это через 3 минуты. А сейчас на Радио 7 интересная тема. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нино Ротта – знаменитый итальянский композитор, пианист и дирижер, признанный классик мировой киномузыки. Он наиболее известен как автор саундтрека к «Крестному отцу», за который получил «Оскар», а также как автор музыки к фильмам «Феллини». Сегодня Нино Ротта. Ротта написал музыку практически ко всем фильмам Феллини, а также работал с Лукино Висконти и Франко Дзеффирелли. Можно сказать, что музыка Нино Ротта звучит почти в каждом известном итальянском фильме 60-х годов. Всего за свою 46-летнюю карьеру Ротта создал более 150 киносаундтреков. В среднем он выпускал по 3 саундтрека в год. Большинство своих культовых мелодий Ротта сочинил не за роялем, а в купе поезда. На протяжении 30 лет он ездил из Рима, где жил, в город Бари, где возглавлял консерваторию. Даже сейчас поездка на поезде из Рима в Бари в среднем занимает 4,5 часа в одну сторону. А во времена Ротты это было не меньше 6,5 часов. Несмотря на статус гения, признанного самим Арторо Тосканини, Нино Ротта был не уверен в себе. Он поступил в Миланский университет и получил диплом по литературе и философии. Ротта был глубоко увлечен мистикой. Как и Феллини, он утверждал, что общался с призраками. Однако, если у Феллини это было торжественно и загадочно, то Ротта связывался с духом своего покойного учителя, композитора Альфреда Козеллы, чтобы спросить у него совета по поводу оркестровки. Ротта физически не выносил наручные часы и никогда их не носил. Он всегда опаздывал и срывал сроки. Иногда его приходилось запирать в комнате с роялем, чтобы он вовремя сдал партитуру для фильма. Нино Ротта обладал способностью засыпать в любой момент и дирижировать во сне. Он безупречно держал ритм палочкой и всегда просыпался на последних аккордах, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что самая известная музыка Ротты – это саундтрек «Крестному отцу», его самая коммерчески успешная мелодия в США – это тема любви из «Ромео и Джульетты». Причем она стала хитом без участия Ротты. Кавер-версию записал другой известный композитор, автор музыки к «Розовой пантере» Генри Манчини. Композиция взлетела на первое место в чарте Billboard Hot 100, обогнав даже «Beatles» и «Rolling Stones». С Нино Ротта можно было бы писать человека рассеянного. Он постоянно терял кошельки, забывал документы и ключи и мог выйти из дома в пальто, надетом наизнанку или в обуви из разных пар. И что на первом месте? Нино Ротта любил русскую культуру и весьма неплохо говорил по-русски.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Это Майкл Бубле на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Калашников, и расскажу, что будем слушать в золотой коллекции. У нас на старте Мариус и Джулия, чуть раньше Мистер Биг. Ну а начнем с такого дерзкого рок-хита от Роксет, The Look на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Диал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров, а время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит, и, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Диале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
3: В «Монетке» урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: «Додо».
6: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
11: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: ЭРК «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Куйбышева, Гурзовская от 8 марта до Посадской улицы. Стоят Сибирский тракт от переулка Активистов до Чапаева. Артинская стоит от Космонавтов до Армавирской. Плотно на Якате от Рижевского тракта до реки Пышма. Стрелочников отмечу Черепаново от Челюскинцев до остановки Черепаново. Самые загруженные магистрали это 8 марта к Ботанике, Восточная к ЦПКО, Ленина к Визу.
1: Реклама.
14: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
6: Акция до конца сентября этого года.
15: Радио Си. 103.7 FM.
16: Золотая коллекция «Радио Си».

0: На Радио Си в финале золотой коллекции «Мариус и Джулия» «Рейн». Маранди дальше, «Save Me» этот хит буквально через 7 минут, но перед этим немного французской электронной музыки от Жана-Мишеля Жара, мелодия «Oxygen» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень, время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
5: Наслаждайтесь закатом на террасе.
4: Гуляйте в парке Энгельса.
5: Или устраивайте пикник на крыше дома.
4: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Екатеринбургская гордума примет отставку главы города Алексея Орлова на ближайшем заседании, сообщил агентство «Новый день» председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин. По его словам, после принятия отставки Орлова в течение 10 дней будет назначен временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга. Далее запустят конкурс. Губернатор отберет кандидатов в мэры и внесет их на рассмотрение депутатов гордумы, которые сделают окончательный выбор. Новый мэр в Екатеринбурге должен появиться к концу года. Свердловские власти приступили к реализации масштабного проекта по реставрации объектов культурного наследия в Верхотурье. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

0: даже на паровоз багажа. Вагоны купе и СВ повышение не затронет. Предыдущее подорожание проезда в поездах произошло в декабре 2025 года. Тогда тарифы выросли на 11,5%, напоминает Лента.ру. Самая титулованная синхронистка за всю историю, российская спортсменка Светлана Ромашина войдет в Международный зал славы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Торжественная церемония состоится 10 апреля 2027 года в Форт Лодердейле, штат Флорида. Ромашина 7 раз выигрывала Олимпийские игры, 21 раз чемпионат мира, 13 раз первенство Европы. Доллар 84.34 евро. Евро 95.87.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер южный 1,6 метра в секунду. Ночью в Екатеринбурге ожидается до плюс 8, а днем до плюс 18. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С нами только что Майкл Джексон на радио Си 103.7 FM. Мы к музыке вернемся буквально через минуту. Покажу слово нашему автообозревателю на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте станет «Лада Азимут». Так заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на заводе в Тольятти, где в конце прошлой недели модель запустили в серийное производство. Почему по этому поводу так много шума? Для нашего автопрома это действительно важное событие. «Азимут» — первый полноценный городской кроссовер собственной российской сборки, а уровень его локализации — рекордный 90%. В основе — глубоко модернизированная платформа «Весты». Клиренс — 208 мм. Кузов полностью оцинкован. Колеса крепятся на 5 болтов. На старте предложат моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью до 132 лошадиных сил. В паре с ними механика или вариатор. Чуть позже обещают турбо-версию на 150 лошадей с классическим автоматом. В салоне огромный HD-экран, плюс панорамная крыша и пакет безопасности по современным требованиям. Старт продаж запланирован до конца текущего года. Цены пока не уточняются, но, скорее всего, будут чуть больше 2 миллионов. И «Азимут» готовится дать бой китайским бестселлерам «Хавай Луджоли», «Он Джили Кулрею» и «Черри Тига 4». Шансы на успех точно есть.
0: Вы слушаете «Радио Си». Дальше насладимся невероятной вокальной экспрессией. Нас ждут красотки из группы «Виагра», «Не оставляй меня, любимой» на «Радио Си».
1: Реклама.
4: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября. Сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
8: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
7: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и «АБ».
9: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: стало прям ощутимо прохладнее, так по-настоящему чувствуется сейчас осень, особенно если сравнивать с тем, что было днем. Но завтра бабье лето продолжится до плюс 18, напомню в прогнозе. На старте Альма Самрели Хиотас, а сейчас время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день хороших советов и отличного выбора, вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы, день необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы, возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы, дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги, день, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.

0: Желаю всем отличного вечера. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция на старте. Включаем Atomic Kitten, также рок-хит Tell Me Why от Парка Горького. А начнем с АХА, нашу золотую коллекцию Radio C.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров, а время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит, и, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
3: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти!
4: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
5: Наслаждайтесь закатом на террасе.
4: Гуляйте в парке Энгельса.
5: Или устраивайте пикник на крыше. Дома.
4: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

Атоми Китон на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Григориан и Сара Брайтман «Moment of Peace». Этот хит буквально через пару минут, а пока музыка понятная без слов. Знаменитая мелодия «Эль Бимбо» Поль Мориа.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас давайте узнаем, что завтра нам ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем в Екатеринбурге до плюс 17. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Город как будто бы переключился в вечерний режим, стало меньше движения на улицах города, зажглись огни. Всем прекрасного настроения в компании Radio C. Слушаем отличную музыку, у нас только что Donna Summer, ну а впереди Вадим Усланов, «Ты сделана из огня». Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик ОСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку у нас Pink, также включаем Beloved Sweet Harmony, а начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Silent Circle на Радио Си.

Настоящий хит начала 2000-х от Pink, только что в золотой коллекции часа. У нас дальше романтический вечер, стартует он буквально через 3 минуты с хита «I'll Stand By You» Pretenders. Ну а сейчас Джеймс Ласт, мелодия «Одинокий пастух» на радио Си.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас давайте посмотрим, что нам завтра во вторник ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18. Бабье лето продолжается.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио «Си».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: прохладный осенний вечер и согревающие теплые душевные хиты на Радио Си. Мы только что послушали Джо Кокера «Ну Блэж Ами». На старте Лана Дель Рей «Young and Beautiful», а пока давайте узнаем, что сулят звезды, расскажут Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день хороших советов и отличного выбора, вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы. День необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы. Возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы. Дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги. День, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, вторник. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18. Тепло.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаю,

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

nostre paure. На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся во вторник, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Для вас Джаспер Форкс, River Flows in You.

0: Руси. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.
2: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.